Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Курьезы. Искусственный интеллект в последнее время все чаще делает нашу жизнь проще за счет выполнения рутинных действий. Однако пока алгоритмы несовершенны, остается риск возникновения курьезных ситуаций. Так, например, в соцсетях набирает популярность ролик, где девушка в одном из московских супермаркетов решила расплатиться на кассе самообслуживания, машинное зрение которой проверило, все ли товары из корзины отобразились в списке покупок и нашла там неоплаченную выпечку. Правда, за хлебобулочное изделие нейросеть приняла маленькую собаку покупательницы, которая в это время находилась в тележке. Не совсем гигиенично, однако теперь мы точно знаем, что даже искусственный разум считает сладкими булочками усатых, пушистых и хвостатых. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

понедельник бывает разным, а на радио Hit FM он лайтовый. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Hit FM разыгрывают много реальных денег. Лайтовый понедельник. Начинайте неделю легко. Только на радио Hit FM.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Соцсети. Наше общение с другими людьми все чаще происходит в соцсетях или мессенджерах. И хотя это и так было понятно, ученые из Австралии и Америки подтвердили – цифровое общение – плохая замена живому. Исследователи проанализировали более 1000 научных работ и выяснили, что при переписке в чатах люди меньше смеются, слабее вовлекаются в разговор и значительно хуже обрабатывают информацию. Страдают и групповые онлайн-встречи. Участники принимают худшие решения, потому что не чувствуют связи друг с другом. А еще есть побочный эффект. Из-за снижения психологических барьеров пользователи чаще оставляют негативные комментарии и проявляют агрессию. Те самые тормоза, которые работают при личной беседе, в онлайне просто отключаются. Но, конечно же, есть и плюсы. Застенчивые люди чувствуют себя увереннее в текстовом чате, а онлайн-психотерапия работает не хуже очной. Поэтому важно понимать, что соцсети и мессенджеры не какое-то абсолютное зло. Но лучше все же встретиться и пообщаться вживую, если есть такая возможность. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: хит на радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит FM день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
8: Опа!
9: Это надо видеть! Новые выпуски «Богини шопинга». Завтра в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Тренды. Пока одни работодатели жалуются на подход зумеров к работе, мировые компании столкнулись с еще одной проблемой. Оказалось, что большинство молодых сотрудников все чаще отказывают начальству, когда им предлагают повышение на работе. Причина простая. Ответственности после повышения становится в разы больше, а зарплата иногда увеличивается настолько незначительно, что игра просто не стоит свеч. В соцсетях этот подход уже называют осознанным отказом становиться начальником. При этом молодые сотрудники отмечают, что они не отказываются от работы, а просто хотят иметь возможность выбирать себя, а также успевать общаться с семьей и друзьями. И кажется, что все в этом подходе неплохо. Однако именно такая позиция может привести к тому, что ИИ полностью заменит человека во многих сферах. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Понедельник – отличный день, чтобы стать богаче. Особенно, если это лайтовый понедельник на Радио Хит ФМ. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие Радио Хит ФМ разыгрывают много реальных денег. Лайтовые деньги в лайтовый понедельник. Только на Радио Хит ФМ. Подробнее на hitfm.ru.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
11: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
12: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
13: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
14: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО «РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19». Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь? Рыбалку с больной спиной.
16: Капсикам.
15: Маме скрутила шею весной.
16: Капсикам.
15: Плечо поднывает у сына порой.
16: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
15: Капсикам. И боль на удалении.
16: Капсикам. Моя сила в движении.
17: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
19: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: лайфхак. Для стирки разных типов вещей есть свои стандарты, в том числе в плане оптимальной частоты этих самых стирок. Так, микробиологи из Великобритании совсем недавно рассказали, что стирать постельное белье необходимо не реже раза в неделю. С такой периодичностью необходимо менять простыни и наволочки, а также по возможности пылесосить матрас, чтобы снизить количество пылевых клещей. Пододеяльники стоит стирать не реже одного раза в две недели, а каждые 4-6 месяцев это желательно делать с подушками. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день

0: Добрейшего, бобрейшего. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Меня зовут Артем Адамов. На календаре 12 октября. Понедельник. Ну и, как вы понимаете, понедельник не простой, а лайтовый. Это значит только одно. Весь день в эфире радио Хит ФМ мы будем разыгрывать денежки. Вот так вот. Особенно приятно, что такая важная финансовая миссия начинается именно с утра у нас в эфире. Ну, да ладно. Меньше, как говорится, слов, больше денег. Вот. Как обычно, в лайтовый понедельник 3000 рублей на кону. И получит их тот, кто по сигналу отправит кодовое слово нам в эфир радио Хит ФМ. Окажется, внимание, 12-м по счету. Это важно, ибо 12 октября на календаре. Кстати, в этот день, именно 12 октября, отмечается очень странный праздник. Я уж не знаю, может быть, кто-то отмечает. Явно не я. День чистого стакана. Скажу честно, я из тех людей, у кого стакан с пакетиком чая может стоять до тех пор, пока не засохнет. А вообще, в целом, если дать мне волю, то я стакановую сборную могу России собрать возле своего там рабочего места. Это вот, пожалуйста, про меня. Так что и пароль будет соответствующий, дамы и господа. Будет звучать так. «Мой Дадыр». Отправляйте его на номер 8-925-007-1074. Это в мессенджер Макс в личку. 8-925-007-1074. Тот, кто окажется 12-м по счету, тот и забирает 3000 рублей. Итак, на старт, внимание, марш!
1: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 7:08 в Москве. Это лайтовый понедельник в эфире радио Хит ФМ. И вот кто у нас тут
2: появился?
1: Вернули.
2: Это я.
1: Так, знаешь, верил, надеялся, ждал, но нет, тебя вернули.
2: Вернули,
1: я думал, похитили инопланетяне.
2: Сейчас так вот. Водителю такси большой привет, что меня очень быстро довез.
1: Лайтовый понедельник у нас, ты ему накинула?
2: Да, конечно, ребят. Деньги разыгрываем с утра до самого вечера, и сейчас, как я понимаю, ты уже выбрал победителя.
1: Да, совершенно верно, нужно было отправить пароль, звучит он так: мой додыр, вот, пожалуйста.
2: Ага.
1: Вынь да положь, как
2: говорится. А с чем связано?
1: День чистого стакана.
2: Да ты что?
1: То, с чем я вообще не дружу. Да ладно я, чего ж там, мы с тобой. В общем, победителем этого раунда становится жительница города, красивого города названия. Зерноград, это Ростовская область.
2: Ого, поздравляем!
1: Нина! Нинок, привет. Нин.
3: Да.
2: Да. Такая спокойная.
1: Не бойся, это деньги, им надо радоваться.
2: Им надо отвечать.
3: Ура, ура,
1: вот! Нин, ты где сейчас находишься? Что ты сейчас делаешь? Что такое серьезное? У тебя совещание, да? Ну, признайся.
3: Нет, у меня сегодня выходной. Вы знаете, я вот только проснулась, честно говоря, включила радио, мне всегда оно играет, и услышала вас.
1: Ну, тогда смотри, включила, открыла окна, забрала 3000 рублей. Прямо сейчас отправились тебе на счет.
2: Представляешь, вот. Какая удачливая? То есть ты не работает сегодня, но, несмотря на это, заработала деньги.
1: Ну, это вот так и выглядит, лайк. Лайтовый понедельник в эфире радио Хит ФМ. Напоминаю, что с утра и до самого вечера в эфире этого самого радио Хит ФМ мы разыгрываем денежки. Все подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.
4: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
9: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
10: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
11: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
12: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Бумажный чек, если есть такая возможность. Он сразу приходит в телефон, не теряется, и очередная бумажка в сумке не появляется.
1: Вот согласен насчет чеков, тоже стараюсь так делать. А я еще стараюсь не менять телефон. Ладно уж чек в телефоне, а телефон не меняю. И другую технику только потому, что появилась новая модель. Если все работает и меня все устраивает, спокойно пользуюсь дальше. Желание купить новую технику, кстати, проходит гораздо быстрее, чем старый телефон перестает нормально работать.
0: Ну, супер. Через несколько минут объявим новый хит «Миссию дня» и узнаем, какие экологичные привычки есть у вас. За лучшую идею, конечно, будет приз.
2: Зеленый хит.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МВ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России».
1: 7 часов 28 минут в Москве. Это проект «Зеленый хит». Я напомню, что этой осенью на радио «Хит ФМ» мы вместе с вами собираем простые идеи, которые помогают заботиться о природе каждый день. Вот так вот.
2: Да, это прекрасно.
1: И помогают заботиться о природе каждый день. И вот такие, вот так звучит сегодняшняя хит-миссия.
2: Расскажите, друзья, как вы дарите вещам вторую жизнь? Может быть, отдаете им другим людям, например, как я делаю. Угу. Находите новое применение или придумали другой способ. Интересно, все, что действительно работает у вас.
1: Отправляйте свои сообщения нам в мессенджер Макс на номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Автор самой интересной и полезной идеи получит экологичный подарок.
2: Ждем, посмотрим, какие идеи предложат слушатели радио Хит ФМ.
0: Зеленый хит.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ».
1: 7.34 в Москве. Продолжаем «Зеленый хит», в котором мы собираем ваши простые идеи, которые помогают заботиться о природе. Несколько минут назад спросили, как подарить вещам вторую жизнь, и вот что вы ответили.
2: Ну вот смотрите, Анна пишет: «Старые джинсы превращаю в шоперы». И косметички. Друзья уже просят на заказ.
1: Нормально.
2: Я знаю такие истории. Это вот, кстати, очень круто выглядит.
1: Представляю.
2: Марина пишет: «Сломанный зонт, теперь чехол для инструментов, ручка, крючок, все в дело».
1: Это классно, на самом деле, что есть фантазия вот это все придумывать. Дима написал: «Отдаю вещи в чат дома, вот цветочки, вещи, которые уже нам не подходят, детские особенно, вот, соседке
2: кстати,
1: отдал».
2: Я когда ремонт делал, у меня осталось очень много всего, чего можно было бы выкинуть, я отдал тоже в чат дома. «Стеклянные банки», Игорь пишет, «декорирую и дарю как вазы, внутрь сухоцвет». Тоже, кстати, крутая идея.
1: Ого, хорошо.
2: Так, ну, сегодня мы обещали, выберем лучшую историю. Ага. Вот, мы посовещались и хотим отдать наши экологические логичный подарок Наталье из Ангарска. Она, значит, вот такое сообщение прислала. «Мой дядя Миша находит старую любую мебель, забирает в гараж, реставрирует, обтягивает и продает ее. Вот тебе и вторая жизнь». Натали, привет.
1: Приветы.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Так, знаешь, что мне интересно в первую очередь? В твоем доме что-то есть от дяди Миши?
3: Ну, пока нету.
1: Так, все, я продал. Не поняла. Нет, я так и знала. Вот знаешь, вот есть дядя Миша, который делает всем.
2: Хорошо.
1: Кроме своих лисей.
2: А мне сесть даже не на что. Вот, все декорировал. Ладно.
1: Так.
2: Говори.
3: Пока у нас мебель просто не пришла в негодность, поэтому пока нету от дяди Миши.
2: Заведи кота. Придет моментально в негодность.
3: Ну нет, аллергия.
1: Мы тебя поздравляем.
2: Да, мы тебя поздравляем. Ты получаешь экологичный подарок. Спасибо тебе за твою историю. Вот.
1: Спасибо огромное. Уже завтра в это же время ловите новую хит-миссию, и мы посмотрим, чем же еще удивляют слушатели радио «Хит ФМ».
0: Партнер «Национальные проекты России». Внести вклад в лесовосстановление может каждый. Акция «Сохраним лес» проходит по всей стране. Выберите удобную локацию в своем регионе, свяжитесь с координатором и приезжайте.

0: «Зеленый хит» на радио Хит ФМ.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Покупраздник в Ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
9: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: О, Яндекс.360. Для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акции с 21 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
16: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно, завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
17: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
18: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ. 7:45 в Москве. Всем доброе утро.
1: Слушайте, ну у нас лайтовый понедельник, да? Угу. Значит, 3000 рублей мы разыгрываем, да ведь?
2: Вот. Да.
1: И, соответственно, сейчас расскажу новость, на что их можно потратить.
2: Отлично.
1: Я
2: не успели заработать, а ты уже про потратить.
1: Как это смело говорить? Колпаки для сна снова популярны. Вот, их продажи в России выросли, внимание, на 3000% за месяц. Среди покупателей оказалось много мужчин старше 40 лет, а в отзывах они хвалят колпаки за то, что ночью голова остается теплей. Женщинам же нравится, что в них укладка доживает до утра. Это вот эти колпаки.
2: Это вот, которые такие, как конусом, ну, помнишь, как феи, которые
1: самые,
2: носили.
1: В самых странных фильмах обычно какой-нибудь...
2: Вспомнила.
1: С фонариком выходит в замке. Человек, у него колпак висит сбоку.
2: И там такой бумбон маленький.
1: Пумпон, да.
2: Вот бумбон-пумпон.
1: Да, они самые. Вот. Не знаю, это что за прикол и зачем он нужен. Ну, я лысый человек, мне сложно понять. Вот. В общем, цена удовольствия.
2: Тебе пригодился.
1: Цена от 250 рублей, внимание, до 2000 рублей.
2: Интересно, от чего зависит подорожание?
1: Вот я тоже думаю, может, там с подогревом каким-то, фен какой-то существует, может, там музыка играет.
2: Ну, вообще не додумали, если честно.
1: Или, значит,
2: давно нужно к таким колбакам добавлять носочки.
1: Ну, я думаю, там набором идет. Да. И в этом пумпоне, мне кажется, есть фонарик тоже.
2: Да, который светится, так да. Нажимаешь, он хоп.
1: Да, может быть, какая-то музыка играет определенная, такая пи-пим, пи-пим, или ты самый лучший, мой друг, вот это.
2: Ой-ой-ой.
1: Я не знаю, ну, в общем, сам факт, я вот честно скажу, я, конечно, такое носить не буду, не потому что, типа, что это такое, а потому что, ну, я вообще в целом не люблю, когда на мне какие-то лишние предметы во время сна, то есть я даже вот маску для сна, которую
2: голенький
1: ты
2: спишь?
1: Мне подарил, маска для сна у меня есть, ты мне подарила, вот это единственное, что я могу на себя натянуть, чтобы заснуть спокойно, ну, ладно, трусям бы еще, вот, и все, и сплю спокойно. А вот когда начинают пижамы, это же надо переодеваться.
2: Да.
1: А есть же люди, которые прям...
2: Над собой носить еще.
1: Эстетика, вот пижамы. Ага. Это вот они же, вот я тебе говорю, они же и бум, и сделали вот этот колпачный.
2: Ну, приятно, что из всех подарков, которые я тебе дарила, этот запомнился тебе больше всего.
1: Он жив еще до сих пор.

0: Реклама.
1: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Living Look. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox, термосами бренда Thermos, рюкзаками Wenger, ручками Parker и портмоне из натуральной кожи фирмы Klondike. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь, как обычно, Адамов и Терешкова. Здрасте.
1: Доброе утро, друзья. Лайтовый понедельник продолжается. На кону у нас 3000 рублей. И достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер «Макс» радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется 12-м по счету. Сегодня 12 октября.
0: Uh-huh.
1: Ты знаешь, и все слушатели знают, что очень я люблю актера Хью Джекмана.
0: Uh-huh.
1: Он потрясающей красоты мужчина, телосложение и вообще талантливый актерище.
0: А ногти какие?
1: Это да, в фильме «Люди Икс».
0: Да, да. В любом фильме.
1: Подожди, ногти у него только там у него. Он играет Росомаху, и я его поздравляю с днем рождения и хочу отметить день рождения Росомахи, как раз внедрив его в лайтовый понедельник.
0: Ну, так давайте тогда пойдем от прекрасного, во-первых, ага. Да, и от мужественного. Росомаха на маникюре. Такой будет пароль.
1: Да, давай.
0: Вот, на старт, внимание, марш.
2: Новый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДВМ.
1: 8.07 в Москве. Мы продолжаем разыгрывать денежки.
2: Да, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ разыгрываются деньги. Это все, вот эта кутерьма называется «Лайтовый понедельник».
1: Угу.
2: Что надо было сделать, чтобы забрать 3000 рублей? Надо было отправить пароль «Очень веселые страны Росомаха на маникюре». Пожалуйста.
1: Да, так сразу и не поймешь, о чем речь.
2: А и не надо, пусть догадываются.
1: Это продолжение
2: вот.
1: «Людей Икс».
2: Русская версия причем.
1: Им стало всем скучно, они начали ходить, да, ходить на ноготочки.
2: Когда Росомаху надо пустить в российский кинотеатр.
1: Да.
2: Так в общем, надо было отправить пароль «Росомаха на маникюре» нам в мессенджер Макс и оказаться 12-м по счету. И победителем этого раунда становится жительница города, который в честь когтей-то и называется, по сути. Город Орел. Вот, Ксения. Ксюш, привет.
3: Да. Привет. Здравствуйте. Да. Доброе утро.
2: Расскажи мне, пожалуйста. Как у тебя обстоят дела с ноготочками?
3: Ноготочками все отлично.
2: Прекрасно.
3: Предполагаю, что на ногти и потрачу.
1: Да, и хорошо, да.
2: Моя ж ты хорошая. Тогда прямо сейчас лови. 3000 рублей отправляются тебе на счет. Вот.
3: Спасибо.
2: И у тебя есть сейчас прекраснейшая возможность есть передать привет своей маникюрщице, потому что и получить еще и скидочку.
3: Ой, тогда передаю привет Надежде Столяровой из города Орла, которая работает в салоне маникюр.
1: Ой-ой-ой, если Надежда не сделает вам скидку, то я даже не знаю.
2: 90% это минимум скидка должна быть.
1: Ну, конечно.
2: Вот, этого должно хватить.
1: Мы поздравляем, классно, что так вышло. Вот даже когда что-то нужно, и хоп, и тебе откуда-то прилетает, и ты такой, вот... Потому что правильно во Вселенную отправлял.
2: Потому что,
1: слова,
2: знаешь, вы же как поднимаете вот так руки вверх, в сторону неба смотрите, так и пора на маникюр. Тудунь, 3000 рублей тебе на счет. Лайтовый понедельник продолжается. Ребята, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ разыгрываем денежки. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Реклама.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
19: Первое правило HAVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
17: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVLF сети на сайте HAVLF.ru. 13+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно.
7: Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
20: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
21: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
22: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
23: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
24: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
25: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо.
26: Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО Сбербанк по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
27: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:15 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя» лишь на радио Хит FM.
2: Поговорим сегодня об очках. Не обычных, которые вот я начал носить, а именно солнечных очках. Те, что я не снимал никогда.
1: Вспомнил тут.
2: А что? Извините, пожалуйста.
1: До следующего солнца еще полгода.
2: Сейчас выглядывало.
1: Да-да.
2: Вот. В общем, о солнцезащитных поговорим, о очках. Вот. Когда они необходимы, тогда надеваем, если необходимо, снимаем. То есть вот это вот, пожалуйста.
1: Ага.
2: Итак, поехали. Во-первых, снимать их нужно в помещении. Ну, это логично, потому что там солнца нет. Я бы вообще всегда хотел бы столько же уверенности в себе, сколько у людей вот этих, которые в солнечных очках в помещении ходят. Вы же ничего не видите там. Как это возможно?
1: Да. У меня мама так делает. Я спрашиваю, зачем так делаешь? Она такая, ну, значит, не накрашена. И хочет, чтобы вот видели ее недокрашенное лицо. А когда вот открывает за очками на пол лица, она думает, что она таким образом спасает.
2: Я одно время, я прям расскажу сейчас честную историю. Я носил очки в помещении, и мне говорили, зачем? Я говорю, чтобы не узнали. И мне, во-первых, говорят, кому ты нужен? Это раз. А второй момент, это, знаешь, типа, все ходят без очков в темном помещении. Один только в очках, вообще незаметный, как будто, знаешь, такие все смотрят именно на тебя.
1: Не, в очках удобно плакать. Мне иногда, когда слеза идет, вот в момент трогательный.
2: Когда хочется плакать, в очках надо плавать. Тогда слез не видно еще.
1: Это да.
2: Второй пункт. При разговоре.

0: девушка, например, приходит на свидание в солнечных очках, и она на всех фотографиях солнечных, она максимально стильная, она снимет очки, а там другой немножко форма бровей, глаза.
1: Мы скрываем свою душу, потому что, когда смотришь глаза девушки, ты видишь все. Ты видишь всех бывших. Ты видишь все ипотеки, кредиты,
0: которые она просила у него. В общем, ребята, запомните эти пункты, носите очки правильно.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до 14 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 13. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
5: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная

0: Заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77 47 47. Код города 48 42.
1: ООО АГК. ОГРН 124-400-0-426.
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 800 99 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5761.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
11: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
13: Hit FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ХИТ-ФМ.
1: 8 часов 26 минут в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас у нас лайтовый понедельник происходит. С утра и до самого вечера мы разыгрываем денежки.
2: Денежки, да, они у нас есть. Мы специально все выходные для вас их зарабатывали. И теперь будем раздаривать направо и налево. 3000 рублей на кону. Достанутся эти деньги тому, кто по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер плюс 7925-007-1074 и окажется 12-м по счету, потому что сегодня сегодня 12 октября. Я-то узнала, что сегодня еще один классный, забавный праздник отмечается. Тебе сказать какой?
1: Нет, не надо.
2: Как так? Тебе что, неинтересно? Сегодня день шоколадных сюрпризов.
1: Шоколадный сюрприз. Где мой шоколадный сюрприз? Я не понимаю. Что это такое? Опять не шоколад, а стоит мед и чашка. Все, больше ничего.
2: Вот на Новый год под елочкой будет для тебя шоколадный заяц.
1: Уже все слипнется до Нового года. Так, хорошо.
2: Так, ну так вот, раз вот я решила тебе подарить шоколадного зайца, пусть пароль будет такой. Шоколадный заяц.
1: На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ».

0: Большие деньги в лайтовый понедельник на радио Хит-ФМ.
1: 8.32 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит-ФМ. И мы продолжаем лайтовый понедельник. День, когда мы разыгрываем деньги с утра до самого вечера.
2: Все, что надо было сделать, отправить пароль. Звучал он шоколадный заяц. Вот так вот.
1: Это сегодня подарок Адамова, будущий на Новый год. Вот решил я таким образом отделаться.
2: А судя по тому, что на столе ничего шоколадного нет, фраза «не трогай это на Новый год» очень актуальна.
1: Скорее всего, будет передаренный.
2: Так вот, да. Так вот, шоколадный заяц пароль. Ага. Надо было отправить его, оказаться 12-м по счету. Победителем становится Яна, город Братск. Яночка, привет.
1: Яна, привет. Вот,
3: я
1: понимаешь?
3: Я не ожидала.
1: Вот это да. А ты где сейчас находишься, что можешь позволить себе песни петь?
3: На работе.
2: А что за работа у тебя, Яна?
3: Я работаю на строительном рынке на железях.
2: О, интересно.
1: Продаешь, да?
2: Нет, ворует.
3: Да.
2: Разгружает.
1: Я, представляешь, я создаю.
2: Создаю жалюзи на рынке.
1: Мне интересно даже, как вот их делают, если честно. На этот процесс я бы хотела посмотреть.
3: Твое производство.
1: Да ты что, видишь, я как знала.
2: Вот видишь, я не зря у меня записано не Яна Братска, Яна Брат.
1: Яна жалюзи.
2: Яна Брат. Ладно, Ян, прямо сейчас лови 3000 рублей, отправляется тебе на счет. Вот, передавай приветы.
3: Передаю привет всему городу Братску, своему любимому мужу. И вам спасибо большое, что организовываете такие розыгрыши. Я уже 2 года пыталась.
1: Да ты что?
2: Ну вот видишь.
3: Да.
1: Даже не 3.
3: Вот.
2: Ну что поделать, все равно, молодец, спасибо, молодец. Слушай, мы рад твоему упорству. У тебя козерожье упорство. Вот и развивай его в себе, это полезный навык. Ребят, лайтовый понедельник продолжается. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит-ФМ мы разыгрываем деньги. Вот все подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Признавайте. У вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
13: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
14: Хоромах своих! Аз есмь царь.
15: Каждый в своем доме царь.
16: А царским хоромом царская защита.
17: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
18: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
19: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
20: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
21: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
22: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
23: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
24: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
23: Обслуживаться у вас можно?
24: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
25: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 8.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Значит, смотрите, наверняка вы все листаете соцсети, там, значит, вот эти все крутые фитнес-блогерки и блогерши, и блогеры, которые
1: видим.
2: Мы стиль.
1: Я сейчас вот на одного корейца подписалась. Вот.
2: Китайца, может?
1: По-моему, мы выяснили с тобой, что он кореец.
2: Китайец.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, значит,
2: так вот, про китайцев и поговорим. Китайская фитнес-блогерша решила всех обмануть, но ее спалили.
1: Что такое?
2: Я не знаю, как, почему у них такие имена. Зовут ее Сунь. Фамилия Юнь-Юнь. А, Юань-Юнь. Вот.
1: Не самое плохое сочетание, я тебе хочу
2: сказать. Сунь-Юань-Юнь. Вот, она призналась, что срезала маршрут на берлинском марафоне после того, как кто-то, только она призналась только после того, как кто-то ее сфоткал. Часть дистанции она преодолела с каким-то мужиком на велосипеде. А на финише при этом она показала личный рекорд. Заработала медальку. Вот. Ну так, и удовольствие.
1: Я тебе хочу сказать, что это не первый такой случай. Это очень популярная история.
2: Нет, то, что ты по кустам бегаешь, это ладно.
1: Я вот всегда, как могу, так бегу. 5 часов, марафон, но я от начала до конца.
2: Слушай, я видел ваши трассы. Там как срезать вообще? Я не понимаю, там еще с препятствиями бег тогда предстоит.
1: Может быть, где-то там в других странах есть лазейки, но у нас-то точно нет. У нас везде, где хочется срезать, есть вот эта специальная линия, которая, ну, чип, который читает твой номер. И ты, если ее не пробежишь, то у тебя просто
2: чекпоинты такие.
1: Да, у тебя отсутствует отметка, и ты просто понимаешь, что ты не проходишь.
2: Ну, не забывай, вы далеко шагнули в беге, понимаешь? В Китае, видимо, бегают без этих чипов.
1: Ну, в общем, там короче шагают.
2: Суть не в этом. И после того, как это все всплыло, все спонсоры, которые ее поддерживали, отказались от сотрудничества с ней.
1: Какой она амбассадор.
2: Разорвали контракт, и сейчас вот она плачет и говорит, что типа я больше так не буду.
1: По делам ей.
2: Вот, я считаю, что да, по делам. Во-первых, не хочешь. Смотри, бери, вот, Сунь. Бери пример с меня. Вот смотри, я не бегаю, мне не приходится срезать. Вот. Да, у меня нету крупных спонсоров, но душа-то
1: чистая.
2: Я сам себе спонсор, во-первых. Во-вторых, я что? Я могу прийти домой, лечь, взять пончик, взять кофеечек, попить, посмотреть и не переживать об этом. А ты так можешь? Ты так не можешь. Бе-бе-бе.

0: спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама. Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
2: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева, 36А и Декабристов, 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75-77-88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
6: Застройщик ООС «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
7: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата. Сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассах города. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: 9 часов 1 минута в Москве. Добрейшего-бобрейшего. Это утреннее шоу «Будет Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь А. Адамов, Т. Терешкова. Утреннее шоу на радио Хит ФМ.
1: Что это у тебя за язык такой интересный?
0: Это мой такой персональный.
1: Так, у нас есть тема час, которую мы хотим обсудить с нашими любимыми слушателями. Что в детстве вам казалось признаком богатства? То есть понятно, да? Включаем режим ностальгии и вспоминаем, что раньше, чтобы быть крутым, многого не нужно было.
0: Слушайте, я сходу помню, у меня был в классе мальчик, Леша его звали, не буду уж называть фамилию. Вот.
1: Уж не надо.
0: Мало ли слушает. Вот. Когда пришел, я помню, он узнает сейчас. Он пришел, у него был первого в классе пейджер. Пейджер, представляешь, что такое? То есть там вот это, Леша, не стреляй в гулю, вот эта реклама была. Я помню, вот он пришел с пейджером, и мы такие, ты гащ, я говорю, я когда вырасту, у меня тоже будет пейджер. Вот.
1: Он твой ровесник, одноклассник, если что.
0: Да, ровесник, одноклассник, если что. Я даже пошел, помню, в палатки какие-то, тогда еще были палатки с газетами, журналами, я там нашел, часы пейджер продавались. Я купил и ходил, и у меня тоже, он говорит, вообще-то это часы. Я говорю, ты можешь на эти часы отправить. Он говорит, я пытаюсь отправить, давай, куда мне звонить? Я говорю, никуда не надо, надо просто в них сказать, я помню.
1: Если прям окунуться совсем в детство, очень ранее. Я помню, у нас были такие журналы с наклейками разные тематики. Вот у девчонок была тема с Барби.
0: Да.
1: И там прям целый такой крутой, какой-то прям вот очень дорогой. Каждая страница, она тяжелая была. И вот когда ты собирал наклейки и вклеивал наклейки, то есть у тебя была целая коллекция, и получается целый журнал, это считалось очень круто.
0: Ну, это сейчас описал, это вообще в целом в истории.
1: Наклейки стоили дорого, и журнал тоже.
0: Этого журнала. Собрать эти наклейки было, чтобы вы понимали, да, молодые более, объясню сейчас. Представь себе журнал, там есть окошки для наклеек. В тематике там у Дианы было Барби, у меня был Mortal Kombat, у кого-то футбол. И суть была в том, что надо было идти в какую-то палатку, где-то в магазин, да, покупать упаковку закрытую. Ты не знал, какие там наклейки.
1: Да,
0: они
1: да.
0: еще повторялись, выменялись.
1: Да.
0: Ну, как Лабуба в свое время сейчас была, когда открываешь, не знаешь, что там. Вот, то же самое. И вы клеили эти наклейки. Если ты, не дай бог, в хорошем смысле слова, собрал весь журнал, но ты король румбы.
1: Все, да-да-да. Хороводы водят вокруг тебя.
0: Да-да-да-да. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем, что в детстве вам казалось признаком богатства.

0: Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9 часов 9 минут в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему часа. У нас сегодня она вот какая. Что в детстве вам казалось признаком богатства?
2: Вот Таня написала. Я в детстве, скорее будучи девушкой и подростком, всегда мечтала о кожаной косухе. У моей подружки такая была, у меня нет. Это было круто и красиво. А как эта косуха пахнет.
1: Особенно, когда долго носишь.
2: Наталья написала, у моего мужа были все наборы игрушек из киндер-сюрприза.
1: Андрей пишет, приставка Sega только у избранных была. Андрей,
2: да.
1: Какая Sega? Супер Нинденда была у избранных. Не надо нам ля-ля. Мы помним, что Sega была у тех, кому не хватило денег на Нинденда.
2: Слушай, у каждого свои
1: же. Да я шучу,
2: трудности.
1: Ну я же шучу. Ну.
2: Витя написал, персидские ковры на стенах к трехкомнатной квартире. О, да.
1: Анна пишет, магнитофон. Ну, было время, когда да, конечно. Особенно вот эти, помните, вы, думаю, многие застали бумбокс, такое понятие.
2: Ага,
1: особенно
2: ага.
1: После клипа Run DMC, где они там танцуют, и вот эти круглые бумбоксы стали популярны, колбаски такие.
2: Да-да-да. Мария написала, в моем детстве, если у тебя были джинсы, то ты крутой, а если варенки, то ты король. Класс!
1: Варенки, боже мой!
2: Да-да-да.
1: Так, Виктор пишет, наличие мотоцикла Ява в гараже. Слушайте, ну, тут эту... Я такие вещи еще не застал, вот.
2: А Мишань написал, машина с педалями.
1: Наталья пишет, да. Золотые зубы.
2: О,
1: в детстве признаком достатка.
2: Сейчас бы пригодилось.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем, что в детстве вам казалось признаком богатства.
0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр. Центр Havail Pro.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
4: АО Кордиант. ИН-760-115-09.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
10: АО Альфа-страхование. Лидер ОСАГО в России.
11: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Hit FM. 9:17 в Москве. Всем доброе утро. Что в детстве вам казалось признаком богатства? Такая сегодня у нас тема часа. Пишите, рассказывайте.
1: Так, в 90-х купили мне мини-мопед Стелла и 12-вольтовую Яву в упаковке. Вот так вот меня любил дядя. 12 вольт.
2: Это ст-

0: я помню.
1: А еще его звали Саня, он называл себя Саня Белый.
0: Все Сани были, это ж, после бригады. Дядя
1: бригада.
0: Денис зовут, меня зовут Саня.
1: Да.
0: Вот, домик для Барби, пожалуйста, вот, ага, Любовь ага. пишет. Так, Алексей пишет, лазерная указка на деревянном ружье. Вот это, конечно, сильно.
1: Алексей написал, у меня была коллекция моделей автомобилей российского автопрома и вся коллекция фантиков «Турбо». Воу-воу-воу.
0: Слушайте, ну я во взрослой жизни собрал всю коллекцию российского автопрома. Вот. Не скажу, что я в детстве собрал всю коллекцию «Турбо». Ладно, признаюсь честно, я отобрал ее всю вот у кого-то. Вот, но факт был такой.
1: Галина написала, оригинальная кукла Барби с Кеном, подделка была полулысая, волосы были только по краям головы, внутри она была пустая, ну и большой кукольный дом. А еще двухкассетный магнитофон ИЖ-306, чтобы можно было перезаписывать песни с кассеты на кассету.
0: Меня пугает другое, что вы как зачем-то вскрыли голову Барби, чтобы понять, что там пусто. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем, что в детстве вам казалось признаком богатства.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 14 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до плюс 13. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
1: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Верь в себя, иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
5: ООО АГК. ОГРН 124-400-00-426.
6: Тульский завод. Вот светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
10: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
11: Настраиваемся.

0: На здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 27 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, что в детстве казалось вам признаком богатства.
2: Машинка на пульте управления. Кстати, да.
1: А если самолет еще такой? А еще знаете, что была такая игра, называлась «За рулем». То есть ты такой, руль у тебя маленький,
2: я помню.
1: МКАД вот этот кружился был у тебя на магните.
2: Да-да. А еще если у тебя, у твоих родителей есть дача, это говорил тоже о многом.
1: Не, ну это когда тебе уже 17.
2: Ну это уже постарше, да. Родители на дачу уехали. Гуляем!
1: А ты почему не уехал? Они меня забыли.
2: Да-да-да. Предки уехали.
1: Так, что у нас, значит, здесь? Шнурки. Малиновый и салатовый. Заплетали. Ого. И везде завязывали. Да, кстати, был такой период, я помню. Еще были, знаете, я помню, вот честно, застал такой момент. Ну, это не то, что признак богатства был, но считалось так элитненько. Это когда у тебя на рюкзаке были... Во-первых, когда у тебя был рюкзак для начала, вот. А во-вторых, когда у тебя на рюкзаке были значки такие ядовитого цвета, салатовые, оранжевые, с именами. Тебя зовут Диана, у тебя значок Диана должен быть, как будто никто не в курсе, как тебя зовут.
2: Слушай, а вот эти походы по кафе, ресторанчикам. И если ты ходишь часто по кафешкам, значит, у тебя все в порядке.
1: Значит, ты уже взрослый. Значит, тебе 19 минимум.
2: Нет, вообще-то нет. Знаешь, мы подушки, по-моему, какие-то салатики ели там всякие разные. Ну, такая недорогая штука. Но просто не все ходили, а кто ходил, считался крутым.
1: Я в такие моменты доставал из рюкзака другое богатство. Это пенал с кнопками, где куча всего было. Вот, и записывал этих девочек в свой невидимый блокнот.
2: А, понятно.
1: Чтобы с ними не дружить. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Можно туда написать. Мы сегодня обсуждаем, что для вас в детстве считалось признаком богатства.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9 часов 34 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, что в детстве вам казалось признаком богатства.
2: Оля написала нам сообщение. Пришла в гости к однокласснице, а у нее целый стеллаж с настолками и пазлами. Я впервые узнала, что такое монополия, когда пришла домой, рассказала брату про эту игру, и мы ее нарисовали. Это была самая крутая монополия. Круто.
1: У меня у родителей была монополия, я ограбил ее, я украл все деньги оттуда.
2: Ладно. И пытался расплачиваться в магазине.
1: А долго вы все будете делать вид, что игнорировать приставку Денди? Ведь это же самое главное богатство было. Давайте честно, у меня была Супер Нинденда, но я считал, что те, у кого имеют Денди, они богаче по сравнению со мной.
2: А когда появился телефон-раскладушка? Если ты классная девчонка, и у тебя телефон не раскладушка, то... Ты так себе классная девчонка.
1: То тебе
2: девчонка.
1: Дорога играть в Денди.
2: Да.
1: К парням, которым раскладушка не нужна была.
2: Скорее всего.
1: Приставка Sony PlayStation, телефон с Bluetooth. О, кстати, на Bluetooth. Я забыли про него. Если
2: да.
1: Ты мог перекинуть картинку. А вот это подождите.
2: Икпорт. Ты забыл про
1: икпорт. Ну, это он и есть. По-моему, нет.
2: По-моему, нет.
1: Ну, ладно. А вот этот, когда ты приходишь, у всех телефоны кнопочные тогда были, значит, и тут вас кто-то позволил себе принести в класс полифонии у него, видите ли. Может быть, за тобой...
2: Папа подарил.
1: Может быть, за тобой еще и на машине приезжают родители.
2: Нет, отвозят обратно. Да.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем, что в детстве вам казалось признаком богатства.

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Нива Тревел от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо подмывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
14: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Шапка. Носки. Еще шапка.
16: Мам, я на 2 дня еду.
15: Именно.
17: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
18: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
19: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
20: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
21: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
22: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Вы владелец бизнеса.
24: А значит, работаете за...
25: 3.
26: 4.
27: 5 не хотите?
28: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
29: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
30: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 9 часов 46 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем, что для вас в детстве считалось признаком богатства.
3: Так, видеомагнитофон.
2: Роскошь. Да, видеомагнитофон. Слушайте, каждый... видеомагнитофон, а потом пошли лицензионные кассеты к нему. Угу. Когда ты приносил дать кому-то посмотреть фильм вот в этой бланковой упаковке, все таки фи. А вот когда ты приносил, там, например, образно говоря, фильм «Маска», и там все разрисовано, сзади кадры, ты такой, боже, ну это надо вернуть потом.
3: Когда твой видеомагнитофон умел перезаписывать, допустим, у тебя были фильмы одни, а ты мог записать любой другой фильм по позже была вот эта опция, это считалось просто топ.
2: Это, кстати, да.
3: Иван вспомнил велосипед «Салют» складной, теми деньгами 100 рублей.
2: А еще знаете, что было? Я помню, это когда ты мог пойти в столовую и всех угостить чаем.
3: Да.
2: Было же дело?
3: Да.
2: А вот, я вам к чему, я почему про угощение-то заговорил? Все-таки, знаешь, я вырос и все равно горжусь тем, что мы здесь на Хит FM умудряемся угощать людей, потому что что? Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Есть возможность...
3: Что он только не делает,
2: да,
3: этот хит?
2: Помогает обновить гардероб, сменить парфюм, угостить сладким, устроить, в общем, праздник и желудку, и глазам, и вообще всему. Так что ловите везде хит на радио Хит FM. Подробности ищите на сайте hitfm.ru, в мобильном приложении радио Хит FM. Ну а мы с Терешковой прощаемся до завтра. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Эта герцогиня не знает счет деньгам.
3: Она не знает границ.
2: Да, она будет уже продолжать лайтовый понедельник в эфире радио Хит FM. Напомню, мы до вечера сорить деньгами будем. Вот есть шанс подзаработать. Так что мы с Дианой отправляемся... оплакивать пустые карманы теперь.
3: Ну, я думаю, что мы быстро вернемся в строй. Всем спасибо за сегодняшнее утро. Завтра вернемся. Любим, обнимаем. Пока!

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58-88-88.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать, любить, гордиться.рф. Реализуется в

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуйте.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Приветствую вас, друзья, на волне радио Хит ФМ. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Ну, вы же в курсе, лайтовый понедельник, да, на радио Хит ФМ. Они у нас все лайтовые, с утра до вечера мы разыгрываем много денег. Очередной розыгрыш в следующем часе. А в этом давайте-ка немножечко почилим, не будем так сильно напрягаться. Так плавненько войдем в эту неделю. И через секунду поможет нам Шакира.
1: Твой день проходит легко. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Heaven на радио Hit FM. I run, run, run. Я бегу, бегу, бегу. Кстати, друзья, у нас же есть онлайн-радиостанция «Хит на бегу». Очень крутая. Там, знаете, такая подборочка песен, под которые очень прикольно бегать. Я иногда на работу, когда опаздываю, под нее бегаю. Серьезно, прям мотивирует очень сильно. Друзья, еще хочу вам напомнить, что сегодня с 5 до 6 вечера по Москве играйте с моей коллегой Наташей Калашниковой в «Хит на вкус». На радио Hit FM и выигрываете ужин на двоих в ресторане Stick It Easy и возможность попробовать наш фирменный бургер Hit Easy с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио Hit FM. Все подробности на нашем сайте, естественно, hitfm.ru. Вот, еще хотела вам напомнить, что у нас совсем скоро афиша, куда сходите, чтобы посмотреть в Москве. Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2001.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 14 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 13. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
1: Радиостанция «Хит FM» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В МХТ имени Чехова проходят постановки спектакля «Маскарад с закрытыми глазами». Арбенин, главный герой этой драмы, изначально воспринимает мир как вместилище порока. Мир зол и преступен изначально, непорочная Нина – исключение из правил. Любовь к ней – способ бегства от мира, и ее воображаемая измена все ставит на свои места. 18+.
1: Номер 2.
0: В Российской государственной библиотеке можно посетить экскурсию «Легендарная Ленинка». Вас познакомят с основными направлениями работы библиотечного комплекса, расскажут об устройстве сложнейшей системы каталогов, обеспечивающей доступ к многомиллионным фондам библиотеки, а также покажут, как отыскать нужные именно вам издания. 12+.
1: Номер 1.
0: Люмьер Холл представляет новую вариацию мультимедийной выставки «Айвазовский. Ожившие полотна». Экспозиция предлагает зрителю сосредоточенное знакомство с ключевыми произведениями художника, чье имя неразрывно связано с развитием морского пейзажа в истории русской и мировой живописи. Использование мультимедийных технологий позволяет рассмотреть художественные особенности его полотен, работу со светом, пространством и движением, а также глубже понять образную систему мастера. 0+. С вами был Илья Алексеев. Проводите свободу.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

Тейт Макрей на радио Хит FM. Greedy. Greedy – это жадный. Кстати, иногда за жадностью скрывается низкая самооценка. Ну, как ни крути, потому что человек стремится доказать свою ценность через обладание материальными благами. Давайте не будем о грустном, друзья. У нас, кстати, в следующем часе очередной розыгрыш лайтовых денежек. Не пропустите, легко можно взять так опаньки и выиграть 3000 рублей. Ну, а прямо сейчас – K-pop на радио Хит FM. Дэвид Гетта и Айв. Супер Нова Лав.

0: Реклама.
1: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит-ФМ.
1: На радио Хит ФМ.
2: Шоу «Статус хитовый». Статус хитовый.
0: С Наташей Стаховой. На радио Хит ФМ.
3: Статус хитовый, друзья, это когда мы с вами особо не напрягаемся по понедельникам. Ну а зачем? Они же лайтовые на радио Хит ФМ. С утра до вечера тут много-много денег разыгрывается. И очередной розыгрыш, кстати, совсем скоро. Так что далеко не уходите, хорошо? Алексеев забежит в студию и расскажет нам про мошенничество с ИИ-музыкой. Звонки нам споет про красоту. Ну а прямо сейчас с нами Леди Гага. This is Lady.

0: Вот так вот, друзья, на кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074. Прямо вот в личные сообщения, окажется 12-м по счету, потому что у нас сегодня 12 октября, понедельник. Друзья, только огромная вот такая просьба. Слово отправили, телефон держим в руках, потому что мне нужно связаться с победителем очень быстро. А вдруг это вы, а я не смогу с вами связаться, и все тогда. Вот. И слово отправляем только после того, как я скажу на старт «Внимание, марш». Все? Понятно? Все? Но тогда кодовое слово в этом раунде. Шоколадка. На старт «Внимание, марш».
1: Лайтовые деньги.
2: В лайтовый понедельник.
1: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
11: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
12: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РВБ ОГРН 124-77-007-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
14: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше 1 000 000 бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 000 000 бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
2: Топ покупок месяца.
15: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А Moda C5. Добавить стиля.
15: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Да, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. И розыгрыш очередных 3000 рублей я объявила буквально недавно. Чтобы их получить, нужно было отправить просто слово «шоколадка» к нам в мессенджер Макс. Ну, потому что, вы знаете, да, сегодня день шоколадных сюрпризов. Вот. И оказаться 12-м по счету, так как 12 октября, понедельник. Наш победитель сегодня Ксюша, город Оренбург. Ксюш, привет-привет.
1: Алло. Всем привет-привет.
0: Привет. Привет. Ксюш мне уже сказал за эфиром, что солнышко, да, у вас там в Оренбурге светит.
1: Ой, у нас тепло, солнышко, 18 градусов.
0: Да ты что, просто вам не лето продолжить. Да еще денежку давай, быстрее лови. Давай ладошки
1: быстрее. Ура! Ура, класс, супер, спасибо.
0: Спасибо тебе огромное, что слушаешь радио Хит ФМ. Друзья, вот так вот легко можно взять и выиграть лайтовые денежки. Сегодня у вас будет очень много шансов это сделать, потому что лайтовый понедельник на радио Хит ФМ продолжается.
2: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2007. 50 Cent, Justin Timberlake и Timbaland.
3: Unforgettable. 50 Cent. Just dance. Simple plan.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 14 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 13. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
1: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Музыка. В последнее время ценителей музыки и самих музыкантов тревожит обилие контента, созданного нейросетями. При этом оказалось также, что заполонившая интернет ИИ-музыка стала еще и масштабной платформой для обогащения мошенников, и она активно набирает обороты. В этой схеме нейросеть генерирует музыку по текстовому запросу, готовые композиции загружаются на стриминговые сервисы, а дальше в дело вступают боты. Они накручивают прослушивание, и владельцы фиктивных артистов получают отчисления за каждый стрим. И если раньше мошенники накручивали несколько треков, что было просто заметить, то теперь искусственный интеллект выпускает 1000 треков в сутки от вымышленных исполнителей. Каждый слушает понемногу, чтобы не превысить пороги антифрод-систем, а большое количество композиций охватывает любые вкусы. Больше всего здесь страдают добросовестные настоящие музыканты. Часть денег, которые должны были достаться им, уходит к их искусственным заменителям. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Шапка, носки, еще шапка.
15: Мам, я на 2 дня еду.
14: Именно.
16: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
17: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Новиночка от Miley Cyrus, Buzz Persuades. Кстати, знаете, когда она родилась, ее назвали Destiny Hope, что в переводе как «судьба, надежда». Но в 2008 году она решила официально, кстати, прям по документам изменить имя на Miley. Ну, в честь своего прозвища улыбчивая, Смайли, так в детстве ее называли. Кстати, знаете, у нее еще есть один секретик. Она реально стесняется камер. Она призналась, что часто корчит рожи перед объективом как раз из-за чувства дискомфорта всегда, когда ее фотографируют. Вот такая вот она, Майли Сайрус. Друзья, Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус хитовый, но это когда мы с вами по понедельникам особо не напрягаемся. Буквально через полчасика уже будем нырять в прошлое, играть в хит-стри. Еще в следующем часе, друзья, везде хит. Не пропустите, можно выиграть очень классные подарки от радио Хит-ФМ.
1: Не напрягайся по пустякам. Твой статус хитовый на радио Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: В этом части, друзья, будем с вами играть в хит-стри, занырнем в прошлое, попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. А Алексеев забежит в студию, расскажет нам, кто более придирчиво относится к внешности противоположного пола. И, конечно же, в этом часе можно поймать везде хит. Как его поймать? Ну вот как? Знаете, главное не зацикливаться, это, наверное, самое главное правило. Ну и еще, конечно же, как только вы услышите, как красивый мужской голос вам в этом часе в эфире скажет, друзья, прямо сейчас, пишите слово «Вездехит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 1074. Внимание, в личные сообщения пишите слово «Вездехит». И если он, «Вездехит», написанный вашей рукой, вашими пачками, падает к нам под номером 12, потому что сегодня 12 октября, везде хит ваш. Но огромная просьба опять, друзья, слово отправили, телефон в руках держим, потому что мне нужно связаться с победителем. Очень-очень быстро надо это сделать, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли и посмотрели, какой же там подарок. А там может быть все что угодно, и парфюмерия, и косметика, и одежда, и вкусняшки. Вот такие вот дела. Ну а я желаю вам удачи, друзья!
1: У тебя все под контролем. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает.
2: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: ну доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
5: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
6: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Мать – защита. Папа – опыт. Мама – песня. Папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок. Папа – цирк. Мама – дом. А папа – мир. Мама – планы. Папа – случай. Мама любит. Папа учит. Мама – веский аргумент. Папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
6: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47. 1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
9: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Хит Стори на радио Хит ФМ.
1: И мы, друзья, ныряем в прошлое на 2-3 минуточки, заодно тренируем ассоциативную память, запуская один стопудовый хит. У вас прям нагрянут сейчас воспоминания. Вот серьезно, если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год хита, если вспомните. Можно другой год тоже написать, если воспоминания с ним связаны. Важны именно ваши личные воспоминания, серьезно. Куда пишем? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-10-74. Можно в личку, можно в комментарии. Кстати, там уже эта песня появилась, и у нас должны быть подсказки, в какой год мы с вами собираемся. Хотя, мне кажется, этой песне подсказки не нужны. Но тут есть парочку. Лионель Месси в 6-й раз получил золотой мяч. Помните, когда это случилось? А фильм «Мстители. Финал» стал самым кассовым фильмом года. Вот туда и ныряем. Готовы? Ну, поехали!
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: пишет: «На репите у меня песня с 19-го года». Друзья, ну как у вас так получается, а? Вот вообще молодцы. А, я знаю, натренировали ассоциативную память. Ну что ж, завтра обязательно продолжим. Действительно, 2019 год нам дотан. Ну а прямо сейчас возвращаемся обратно в 2026, друзья, потому что совсем скоро здесь везде хит где-то будет. И я желаю вам его поймать.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 14 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 13. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
11: Верь в себя, иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
12: ООО АГК. ОГРН 124-400-0-426.
13: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
14: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
15: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Хит Ньюс. Открытие. Принято считать, что женщины более придирчиво относятся к внешнему виду противоположного пола. Однако результаты недавних исследований норвежских ученых говорят об обратном. Эксперты опросили более 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, которые должны были ответить, что они считают привлекательным, а что нет в партнере. В итоге выяснилось, что большинство женщин менее строго относятся к мужской фигуре, а также допускают возможность отношений с мужчиной невысокого роста. А вот мужчинам наоборот, важно, чтобы женщина была ростом выше среднего и не забывала следить за своей внешностью. Как ни крути, но любовь штука коварная и всегда подкрадывается незаметно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Дави, везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень классные подарки от радио «Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 12-м по счету, потому что 12 октября. И у нас есть победитель Елена, город Самара. Елен, привет-привет. Алло, алло. Лена.
2: Алло, алло.
1: Да, привет.
2: Алло, слышно? Здравствуйте.
1: Да, ну слушай, ты прям молодчина. С первого раза, кстати, Лена поймала «Везде хит». А можно один вопросик? Вот какие у тебя мысли были, когда кидала вот первый раз это слово? Ну, просто кину, да? Или как? Не зацикливалась?
2: Ну, да, решила попробовать.
1: Решила. Вот мне кажется, это и срабатывает, когда мы не циклимся на... Кстати, не обязательно розыгрыш, это вообще по жизни. И тогда срабатывает. Ну что ж, молодчин, давай посмотрим, что же там у тебя получилось выиграть. Открываем «Везде хит». А у нас тут парфюмерия и косметика, между прочим. Вот так вот. А это значит, что благодаря радио «Хит FM» ты сможешь обновить любимые ароматы или что-то новенькое прикупить, или вообще прям апгрейдить свою косметичку. Я думаю, перед зимой это как раз то, что нужно. Вот так вот, тут ты молодец. Спасибо тебе огромное за участие. Спасибо, что слушаешь радио «Хит FM». Друзья, вы тоже можете совсем скоро поймать «Везде хит», потому что он будет сегодня еще в эфире. Так что я желаю вам удачи и желаю не пропустить именно свой.
0: «Везде хит» на радио «Хит FM».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Шапка. Носки. Еще шапка.
3: Мам. Я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: 3.
9: 4.
10: 5 не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Нептуника, друзья, на радио Хит FM. Трек называется What If. А еще больше хитов 20-х, 10-х, нулевых, 90-х, друзья, вы найдете на нашем сайте hitfm.ru, потому что у нас там очень много онлайн-радиостанций на любой вкус. Еще их, кстати, удобно слушать в нашем мобильном приложении радио Хит FM. Наташа Стаханова, статус хитовый. Друзья, уже через полчасика будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, спортбокс, либо фирменную дизайнерскую термокружку радио Хит FM. Как выглядит эта красота? Можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте. В актуальном мы сделали такие маленькие симпатичные видео для вас.
1: У тебя все получается. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Скоро свадьба? Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
7: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
8: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

я Наташа Стаханова, здесь рядышком с вами. Друзья, буквально через песенку будем играть в настроение. Можно выиграть наш мерч. А также в этом часе не пропустите программку про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. «By India» споет очень красивую песню про спектакль. Ну и про любовь, естественно. Ну а прямо сейчас Rehab, Инна и Саш на радио Hit FM «Rock My Body».

0: Ну что, друзья, начинаем играть в настроение. Жду самых смелых, самых активных. Кто хочет почувствовать, что такое прямой эфир радио Хит ФМ, телефон студии звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наши классные подарки. Могу подарить спортбокс, ну, там всякие, вы уже знаете, напульсники, налобники, бутылочки для воды, еще что-то прикольное, что очень сильно мотивирует красиво заниматься спортом. Либо могу подарить нашу термокружку фирменную, дизайнерскую. Ну, классная штука, она очень долго держит тепло вашего любимого, ну, или холод, вашего любимого напитка. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
3: Пароль
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
11: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
13: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
14: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: хитовый на радио Хит ФМ.
1: Ну и мы начинаем играть в настроение прямо сейчас. Александр со мной на связи, город Тула. Александр, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Да, вот, слышим тебя хорошо. Ну, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Работник месяца.
1: Ух ты ж, как серьезно. Скажи, получалось когда-нибудь быть работником месяца? Нравится мне эта тема.
2: Еще как.
1: Подожди, то есть ты прям на доске почета висел, да? И девчонки мимо проходили, говорили, вау, какой тут у нас симпатичный Александр. Вот, типа того, да? Вот так?
2: Ну, примерно так, да. Ну, на доске не висел, конечно, но просто знали.
1: Все знали. Ну, это здорово. Ну, смотри, 5 вопросов вижу вот прям в тему. У нас с тобой 30 секунд. Давай еще 5 возьмем секунд, потому что, чтобы я очень быстро не читал, потому что как-то много написано всего. Ну, ладно. Значит, я читаю, ты отвечаешь либо да, либо нет. Особо не размышляем сначала, ладно? Потому что в 30 секунд нужно уложиться. А отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Вот. Все очень просто. Ладно? Ну, все, готов, да?
2: Хорошо.
1: Ой, поехали. Начальники часто получают прозвища из детских сказок и мультфильмов. Да или нет? Быстрее.
2: Нет.
1: Переход в открытый офис улучшает живое общение между сотрудниками. Здесь open space, наверное. Да или нет?
2: Да.
1: Да. Многозадачность можно натренировать и повысить продуктивность.
2: Да?
1: Да. В среднем современный офисный работник продуктивен около 3 часов в день. Да или нет?
2: Нет.
1: Угу. Каждый второй работающий россиянин регулярно перерабатывает. Да или нет?
2: Да.
1: Окей, да. Ну, все нормально. Мы даже с такими длинными вопросами все равно уложились. Давай проверять. Ну, ты можешь свою точку зрения прям легко отстаивать. Посмотрим. Начальники часто получают прозвища из детских сказок и мультфильмов. Вот ты уверенно сказал нет. Здесь написано, что да. Исследователи считают, что это делается для эмоциональной разрядки. Но ты знаешь, я не могу вспомнить прозвища всех своих начальников из мультфильмов. Ни у кого не было. Вот я тоже. Я не знаю, что это за исследования такие. Напишите кто-нибудь. Правда, у тебя тоже, да, не было? Он как-то просто там...
2: Нет, я вот знаю то, что вот последний мой начальник, скажем так, прозвище получил прямо во время работы.
1: А, ну ладно, мы не будем вдаваться в подробности. Ладно, вот, ну я как-то с тобой согласна здесь. Ну ладно, сейчас посмотрим, что дальше. Переход в открытый офис, ну здесь open space имеется в виду, улучшает живое общение между сотрудниками. Ты уверенно сказал, да? Здесь написано, что типа нет. Количество личного общения падает почти на 70%, люди чаще уходят в чат. Честно скажу, никогда не работала, ну, вернее, у меня шоу было Open Space, вот до этого, но в Open Space никогда не работала, не знаю, не могу сказать. А ты работал там, нет?
2: Так.
1: Ну, вот
2: нет, я не работал, но я считаю, что живое общение куда лучше, чем...
1: Многозадачность можно натренировать и повысить продуктивность. Ты уверенно говоришь «да». Вот я тоже считаю, что... Слушай, а что тут какие-то ответы неправильные? Написано, что мозг не выполняет несколько задач одновременно, а переключается между ними, теряя время и концентрацию. Но многозадачность... Я думаю, что любая женщина, которая воспитывает детей, она знает, что такое многозадачность, и как просто быстрее начинает переключаться мозг. А иногда одновременно. Я с тобой согласна. Я согласна с тобой. Я не согласна, что его нельзя ее натренировать. В среднем современный офисный работник продуктивен около 3 часов. А ты говоришь, что нет. Ты сколько продуктивен? Ты, наверное, все 24/7, да? Ну, сколько ты был?
2: 8 точно.
1: Прям вот вообще не переставая?
2: Да, вообще, я просто водитель. Я водитель такси, я по 12 часов работаю.
1: Ну, это понятно. Поэтому я с тобой согласна. Все водители такси, вам огромный привет. Да, вы такие, вы молодцы, и без вас вообще никак. И каждый... Ну, а серьезно, как вообще? Каждый второй работающий россиянин регулярно перерабатывает. Ну, это да. По данным опросов, более половины респондентов признали, что трудятся сверх нормы. Ну, такая наша жизнь. Слушай, давай вот эти вот первые мы не будем считать, а вот эти вот несколько посчитаем, и ты наш победитель. Ну, потому что ты правильно ответил. Ты молодчина.
2: Ура.
1: Спасибо тебе огромное за участие. Спасибо, что помогаешь нам своей работой, потому что действительно очень важная работа у ребят, которые в такси. Вам зеленые волны. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарок. Друзья, настроение. Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Но прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндексу, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем 11-13. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Хлеб с отрубями от Калужского хлебокомбината богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Полезен для пищеварения. Спрашивайте в магазинах «Ружаника». Здоровье начинается с хлеба.
4: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5761.
12: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 0+.
13: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
14: ООО АГК. ОГРН 124-400-0-426.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58-88-88.
1: Хит-ФМ.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть медицинскую драму «Анатомия чувств». В центре сюжета – хирург Кира, дочь главврача петербургской клиники, которая привыкла держать всех на расстоянии и сосредоточилась на карьере. Все меняется, когда в клинику приходит новый доктор Егор. Пока Кира пытается разобраться в отношениях с женатым коллегой, ей приходится присматривать за интернами и одновременно учиться справляться с собственными чувствами.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился новый сериал из вселенной DC «Фонари», который основан на комиксах о зеленых фонарях, межгалактической полиции, каждый сотрудник которой носит кольцо, дающее ему власть над физическим миром. Главные герои – два напарника – опытный фонарь Хэл Джордан и новобранец Джон Стюарт. Вместе они расследуют убийство в Нэшвилле, штат Небраска, в котором, возможно, замешаны внеземные силы. В главных ролях Кайл Чендлер и Аарон Пьер. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
2: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
13: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
14: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
15: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
18: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
19: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
20: В прятки интереснее втроем.
21: А для футбола нужно хотя бы четверо.
22: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
23: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
24: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Да, ты на радио Hit FM, Take Me There, возьми меня с собой. Пожалуй, под этой песней я тоже буду исчезать, друзья, из ваших гаджетов и приемников. У нас, кстати же, продолжается лайтовый понедельник. Но вы в курсе, да, что с утра до вечера по понедельникам мы разыгрываем много денег, и очередной розыгрыш уже в следующем часе у моей коллеги Наташи Калашниковой, которая буквально через 15 минут уже появится в студии и начнется All-Star Show. Ну, а я желаю вам удачи. Hit FM, пока-пока.
1: Наташей Стахановой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40», улица Механизаторов, 28.
2: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Производственная компания УОО «Фуяу Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.
5: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
6: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

Круче настолько яйца, выше настолько небо. Это Lil Nas, чемпион в этом мире и по жизни. Почему? Потому что он сам себя так провозгласил, что бы там ему ни казалось. И вы знаете, мы тоже можем каждый из нас сказать, что я, конечно же, чемпион. Вообще-то, это лучшее, что есть в мире, это я. Я украшаю этот мир, спасибо моим родителям, что дали мир меня. Вот это все мы можем и нужно иногда про себя, а то и всегда говорить. Нет, ну в адекватных размерах, конечно, и количествах, но тем не менее, мысль хорошая. Спасибо, Lil Nas. Это, кстати, новиночка на Hit FM. А это, кстати, Калашникова. Всем привет. 14 часов и 6 минут в Москве. А это, кстати, понедельник, и он лайтовый. Имейте в виду, в этом часе у нас определится очередной чемпион, который заберет 3000 рублей просто потому, что это лайтовый понедельник. All Star Show на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.
6: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Кеймаро.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем 11-13. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой

0: научить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5-761.
6: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75-77-88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
7: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 30 миллионов россиян ежедневно пользуются кредитными картами, которые позволяют им закрывать необходимые потребности. Тем временем финансисты призывают быть более внимательными и назвали покупки, которые не стоит делать в кредит. В первую очередь речь идет о еде, походах в рестораны и повседневных тратах, которые нередко совершают по кредитке, а потом платят проценты после окончания льготного периода. Нецелесообразно оформлять кредиты на события вроде путешествия. Яркие впечатления быстро угасают, а выплаты с процентами растягиваются на долгие годы. А вот отдельные кредиты сами по себе редко разрушают бюджет. Но привычка закрывать текущие траты в долг может запустить целую спираль. Человек берет новые займы, чтобы погасить старые, долговая нагрузка растет, качество жизни падает, и в худшем случае дело может дойти до банкротства. Так что старайтесь подходить к тратам с умом. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Вот, господа, лайтовый понедельник продолжается. Это значит, вы пишете то, что сейчас услышите на номер 925-007-107-4. Сегодня 12 число, я отчитываю 12 сообщение от вас и вручаю вам 3000 рублей, потому что это называется лайтовый понедельник. Нам осталось выбрать только кодовое слово, и давайте его выберем, или словосочетание. 12 октября, как мы и решили. Итак, сегодня день закрытия дачного сезона. Даже дальше не пойду, это хороший праздник. Несмотря на то, что некоторые еще не закрыли, а некоторые закрыли раньше. Но давайте тогда в честь дачного сезона и его закрытия у нас будет с вами кодовое. Кабачок. Надо? Пишите, пожалуйста, именно это. Кабачок. Надо. В наш МАКС 925. Нет, не просто кабачок. Кабачок. Надо. Вот так-то понеслось. 925-007-107-4. Напомнила для всех и для себя. Пойду отсчитывать своего победителя.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан». Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
13: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
14: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: что же, господа, действительно пора подводить итоги нашей замечательной, веселой, безудержной забавы. Называется она «Лайтовый понедельник». Кстати, не заканчивается пока, но в данном случае, в данном часе победитель определен. Мы сегодня с вами закрытие сезона дачного отметили. Написали «Кабачок надо» на наш номер, соответственно, в Макс, в мессенджер. И я отсчитывала 12-е сообщение, потому что число сегодня такое на календаре. Прошу, наша прекрасная победительница Оксана из Москвы. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Кабачок мне сегодня помог, и это замечательно.
0: Согласна. И еще аплодисменты вам.
1: Спасибо.
0: Вам спасибо. Спасибо. Конечно же, 3000 рублей вы забираете сегодня в этом часе, с чем мы вас, безусловно, поздравляем. И желаем отличного спасибо. Дня и прекрасного и понедельника, и оставаться обязательно с нами, прежде всего с нами на одной волне, ну и вообще в позитивном настроении. Господа, если хочется тоже немножечко прибавить, так сказать, счастья и радости, тогда никуда не уходите, не переключайтесь, лайтовый понедельник на этом не заканчивается.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Вот удерживаем горизонт все вместе, потому что что-то заваливается, явно что-то в мире происходит. Я сейчас видосик смотрела, знаете, это где-то в Танзании. Львицы набросились на льва из собственного прайда. Это тот самый, которого они кормят, тот самый, который им детишек делает. Одна за другой, значит, к нему за этим подходит и Леон, а к ним подходит, и потом, соответственно, детишки появляются. А даже если они еще не появляются, они кормят вот этого охламона огромного, волосатого. Ну, соответственно, с гривы, а он практически больше ничего и не делает. Ну, охраняет, конечно же. Ну, как охраняет? Львиц самих по себе охранять не надо. Он охраняет свой прайд от других самцов, чтобы просто кто-то не занял его место. По сути, он охраняет свое место. А больше-то и ничего, и никого. Ну, в общем, они набросились. Что-то там не поделили, я не знаю. Может быть, что-то. Может быть, за моногамию теперь эти девицы. И все вместе стали его кусать. Он еле вырвался, между прочим. Представляете? Вот что он там наделал, неизвестно. Ладно бы, если бы это, допустим, был бы какой-нибудь детеныш. Иногда львы большие маленького обижают, получают тут же моментально заслуженное. Ну, и как бы не лезут дальше. А тут все, по-моему, там, ну, как минимум 4, а то, может, и больше львиц прям в одно... Один миг стали, собственно, вот это вот. Его и кормильцем не назовешь, потому что кормильцы там они. Ну, в общем, они его покусали за что-то. Не знаю. Может, уже настолько обленился, что противно посмотреть. Короче говоря, не знаю. Специалисты назвали поведение хищниц странным. Вот и думайте теперь.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
6: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com/18+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Пароль?
8: ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
11: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндексу, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем 11-13. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Хлеб с отрубями от Калужского хлебокомбината богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Полезен для пищеварения. Спрашивайте в магазинах «Ружаника». Здоровье начинается с хлеба.
4: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое

0: график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Если вы самостоятельно установили приложение не из специального магазина, а ваш смартфон начал зависать, медленно работать или самостоятельно перезагружаться, это может указывать на заражение вашего гаджета вирусом. А еще не следует оставлять без внимания появление неизвестных окон и выполнение действий без вашего личного участия. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, установка подобных приложений грозит возможностью стать жертвой мошенников, потому что с помощью зараженного софта преступники могут получить доступ к личным данным владельца и мобильному банку. Поэтому не забывайте проверять свое устройство на наличие вирусных программ, а также не вводите данные банковских карт в неизвестных приложениях, чтобы не стать жертвой мошенников. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Это когда мы вроде бегаем по новостным лентам, взглядом, так сказать, и интересненько что-нибудь цепляем. Но на самом деле я сейчас из видосиков выползла, поэтому все интересненькое там. И знаете, мне какие попадались? Ну, видимо, просто несколько таких подряд опять, да, попались. Начинаешь что-то смотреть, и, конечно же, тебе эти рекомендации всплывают. Короче, если вы не знали, я не знала, например, если вы тоже, может быть, не знали, имейте это в виду, что если вы в нашем ЗАГСе, допустим, брака сочетаетесь, да, и кто-то из вас в шутку на вопрос, является ли ваше желание вступить в законный брак, там, это самое, добровольным, ну, вот это все, да, естественным и честным вашим, и я уж не помню, как они там говорят, но, короче, если кто-то из вас скажет «нет», то церемония тут же прекращается, и вам говорят, а дальше мы не будем ничего делать, потому что вы сказали «нет», значит, мы не имеем права. А люди, причем в основном в этих подборочках, конечно же, мужчины, думали, что они очень веселые и классные ребята, и они сейчас пошутили при всех. Вот такой попытка юмора на собственной свадьбе. Там свадьба сворачивается, и нужно бы бежать потом за работником и очень сильно уговаривать ее вернуться, пожалуйста, к ее обязанностям. И она права, между прочим, уходя из зала бракосочетаний. Поэтому, если уж хотите шутить, как-нибудь надо оттачивать чувство юмора или в другой момент его применять. На всякий случай сказала.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5-телеком-холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
3: Пароль
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: А мы часик-то заканчиваем, 15:49 в Москве, а следующий час нам принесет подарки, а точнее он вам принесет, потому что везде хит придет к нам постучиться в двери и в жизни, и в сердца, хотя в сердцах он уже, конечно же. И это будет даже не единственная радость, ну, в следующем часе, помимо музыки, разумеется, у нас же это акцент. Вот, а потом еще через час у нас тоже заготовлены некоторые интересности для вас, потому что, господа, нам радостно, когда вам радостно.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: А мы с девочками духи обсуждаем, если что. Я надеюсь, вы тоже что-нибудь приятное обсуждаете на своей работе с коллегами там. Или, может быть, кости кому-то перемываете. Говорят, это очень полезно для здоровья, если не очень сильно погружаться в эти сплетни и ничего плохого не говорить, а так чуть-чуть. Чуть-чуть только, чуть-чуть, без обид. 16 часов и 6 минут в Москве. Чтобы мы не делали, мы делаем под музыку Хит FM. А еще в этом часе под везде хит. Да, действительно, он придет, я уже намекала. Так вот, господа, в какой-то момент часа вас позовут в игру. Ну, а и вы услышите там такая-то произойдет. Если знаете, как происходит, вы не удивитесь. Если не знаете, как происходит, ну, может быть, чуть-чуть удивитесь, но главное сразу среагировать и прислать слово «Вездехит» в наш мессенджер «Макс». Сегодня 12 число, это я больше для себя напоминаю, 12-й «Вездехит» выигрывает. А вот что выигрывает, мы узнаем в процессе игры, так даже, когда и определимся с победителем. Желаю удачи сразу всем, ну и в музыку обратно ныряем.
1: С Наташей Калашниковой на радио «Хит FM». Smile.

0: Реклама.
1: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
6: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А, это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте альфа-банк.ру.
14: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
15: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
16: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: площадь Дофинанс. Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Курьезы. Искусственный интеллект в последнее время все чаще делает нашу жизнь проще за счет выполнения рутинных действий. Однако пока алгоритмы несовершенны, остается риск возникновения курьезных ситуаций. Так, например, в соцсетях набирает популярность ролик, где девушка в одном из московских супермаркетов решила расплатиться на кассе самообслуживания, машинное зрение которой проверило, все ли товары из корзины отобразились в списке покупок и нашла там неоплаченную выпечку. Правда, за хлебобулочное изделие нейросеть приняла маленькую собаку покупательницы, которая в это время находилась в тележке. Не совсем гигиенично, однако теперь мы точно знаем, что даже искусственный разум считает сладкими булочками усатых, пушистых и хвостатых. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер. +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: хит на радио Хит FM.
1: Все случилось, как обычно, конечно, все это случается исключительно быстро. Сегодня, тем более, 12 число. Считать недолго, знаете ли, мне я отчитывала 12-й вездехит. И готова и рада представить вам нашу победительницу, а это Рамиля из Набережных Челнов. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Вот она, наша прекрасная победительница, которой уже аплодисменты за сам факт победы. Ну и, конечно, по традиции мы прямо в эфире узнаем, что же за вездехит у вас сегодня. А вы сегодня получаете вездехит на модную одежду. И в данном случае, это значит, что в вашем гардеробе появится стильный лонгслив от бренда OVO. Отличное обновление, носите с удовольствием. Пожалуйста, нам тоже очень приятно, что вам приятно. Это всегда так происходит от всей души со стороны Хит FM и, надеюсь, с вашей. Оставайтесь на связи, сейчас все буду рассказывать по традиции. Господа, везде хиты приходят и уходят, а кушать хочется всегда. Это я уже намекаю на следующий час. Нет, я имею в виду, что и везде хит обязательно ворвется в нашу с вами жизнь. Не сегодня, так завтра, и лайтовый понедельник продолжается, поэтому еще не расходимся. Да мы и никогда не расходимся, музыку слушаем.
0: Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Я вам

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно. С Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Вот, господа, часик-то заканчивается, 16:50 в Москве. В это время мы либо забрасываем уточку в часик следующий, либо просто расслабляемся и думаем, ну, еще один час рабочий закончился. В данном случае то и другое, потому что еще один час рабочий закончился, и это неплохо, согласитесь. А с другой стороны, и в следующем часе нам есть чем заняться. А точнее, мы будем разыгрывать ужин на двоих в московском ресторане. Но приглашаем к игре всех тех, кто даже не в Москве, в том числе, ну и кто в Москве, разумеется, но и кто планирует в Москву приехать, например. А почему бы и нет-то? Если вы, допустим, в этом году думаете, ну я в Москву приеду, чтобы не отужинать-то, а? Вот. Поэтому, да, в следующем часе играем, выигрываем, ужинаем, наслаждаемся.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Вот такая вот новиночка тоже на Hit FM. Сэм Фелл только что со своей жаждой любви наперевес, скажем так. 17 часов и 5 минут в Москве. Да, действительно, часик мы распаковали. Да, действительно, я вам говорила о том, что часик непростой. И на этой неделе у нас все продолжится. А именно хит на вкус. Конкретно с 5 до 6, конкретно во второй половине часа. Что такое хит на вкус? Это наш с вами забав, развлечение, где мы слушаем звуки кухни внимательно, а потом их угадать. Вот, и выиграть ужин на двоих в ресторане. А там гитары, а там цыгане. Нету там такого. Но ничего страшного, зато там есть вкусно поесть. Так вот, если вы рассчитали свои силы и хотите, мы обязательно с вами поиграем. И кто-то же выиграет, я надеюсь. Я на вашей стороне, и мне прям очень нравится, когда вы выигрываете. Я тут тоже изо всех сил стараюсь, чтобы вы выигрывали. Поэтому все должно пойти путем. Чуть-чуть попозже. В игру приглашу. Все случится. Ну вот, а пока Дэвид Гетта, Тедди Свимс, ловите.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндексу, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем 11-13. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Хлеб с отрубями от Калужского хлебокомбината богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Полезен для пищеварения. Спрашивайте в магазинах «Ржаника». Здоровье начинается с хлеба.
4: Реклама.
5: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
6: ООО АГК. ОГРН 124-403-0-426.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
10: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте Калуга 21 век. век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
11: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в Автошина 40. Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В Автошина 40. Заезжай в Автошина 40. Улица Механизаторов 28.
12: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
14: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.
1: Хит ФМ.

Наше общение с другими людьми все чаще происходит в соцсетях или мессенджерах. И хотя это и так было понятно, ученые из Австралии и Америки подтвердили – цифровое общение – плохая замена живому. Исследователи проанализировали более 1000 научных работ и выяснили, что при переписке в чатах люди меньше смеются, слабее вовлекаются в разговор и значительно хуже обрабатывают информацию. Страдают и групповые онлайн-встречи. Участники принимают худшие решения, потому что не чувствуют связи друг с другом. А еще есть побочный эффект. Из-за снижения психологических барьеров пользователи чаще оставляют негативные комментарии и проявляют агрессию. Те самые тормоза, которые работают при личной беседе, в онлайне просто отключаются. Но, конечно же, есть и плюсы. Застенчивые люди чувствуют себя увереннее в текстовом чате, а онлайн-психотерапия работает не хуже очной. Поэтому важно понимать, что соцсети и мессенджеры не какое-то абсолютное зло. Но лучше все же встретиться и пообщаться.

0: вживую, если есть такая возможность. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Спонсор игры ООО «Лавонбуф». Стейки «Тизи» by Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakitizi.ru.
1: Ням-ням, господа, ням-ням. И это можно выиграть, а точнее ужин на двоих в ресторане «Стейки Тизи», о котором мы говорим. И это может быть вы. Что же делаем, что же можно вообще сделать с этим делом? Конечно же, прежде всего дозвониться. Звездочка 107.4 с мобильного бесплатно для вас будет. Врывайтесь в эфир. Дальше мы послушаем с нашим, я надеюсь, будущим победителем. Так вот, мы послушаем какой-то звук кухни. Это, между прочим, подсказка. Это не подсказка, наоборот. Ну, короче, это подсказка. Подсказки будут и от меня, на звук кухни это уже подсказка. Чтобы вы не думали, не в коридоре там это происходит, не на улице где-то, понимаете, не в туалете. Нет, это именно на кухне происходит чаще всего. Вот оттуда раздается этот звук, мы его слушаем даже, может быть, два раза, если вам с первого раза стало непонятно. Второй раз слушаем, немножечко рассуждаем, если это необходимо, и угадываем, я надеюсь. И вот тогда забираем как раз свой подарок, ужин на двоих в ресторане московском. Попрошу обратить ваше внимание. Если все у вас сошлось, если уже желание есть поесть, ну и выиграть для начала, то давайте же дозваниваться.

0: Вот, господа, начинаем игру нашу развеселую, разумеется. Я, как Наташа, мне особенно приятно играть с Наташей, с тёзкой. Здравствуйте.
1: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы же с вами, это же вы, Наташ?
1: Да.
0: А, ну мало ли, у нас такое же бывает, такое со связи бывает, что я на всякий случай должна переспросить. Так вот, мы с вами уже выяснили, чем сейчас будем заниматься. Если вдруг к нам кто-то только что подключился, а мы расскажем. Мы же вместе, да, расскажем. Мы сейчас будем слушать звук кухни. У нас будет две попыточки, а может быть, нам второй-то и не нужна вторая. Может быть, мы с первого раза как расщелкаем, это сказать, так сказать, как орешки. Но если не получится с первого раза понять, что за звук, мы второй раз его внимательно послушаем и непременно должны угадать. И тогда уже ужин на двоих в ресторане ваш приз. Готовы слушать?
1: Да.
0: Звук нормально идет, да? Расслышим все, да?
1: Надеюсь, конечно.
0: Ну, я тоже. Тогда вот он, звук, и это наша первая попытка понять, что же это такое на кухне происходит. Вот такой вот звук. Могу сказать, что, конечно, многократно вот это повторили, я бы чуть-чуть поменьше сделала. Как вам кажется, что это?
1: Мне кажется, что-то резали, типа зелень какую-то.
0: Нет, это не резали. Нет, это не резали, но это тоже процесс
1: терли.
0: Приготовления.
1: Терли.
0: Что?
1: Терли.
0: Вот и не терли, а знаете как? Но тоже, получается, размельчали, но совсем другим способом. Тут нужно понять, вот это такая специфическая вещь на кухне. Не
1: может,
0: у каждого,
1: штубки?
0: Кстати. А?
1: Может быть, в штубке вот что-то вот, но...
0: Нет, ну, вы знаете...
1: Поняла, наверное, это мельница.
0: Идеально, идеально, все, идеально, прекрасно! А мне больше ничего не надо, мельница и прекрасно, все, это она. Старая мельница крутится, вертится, это не она, а вот то, что на кухне с перчиками там всякими, это она, та самая мельница, и мы ее отгадали. Ну что, молодец, красавица, я считаю. Так вот, ужин на двоих в ресторане Steak It Easy, это ваш подарок, а еще возможность попробовать фирменный бургер Hit Easy. С мраморной говядиной и пастрами, созданные эту осенью специально для радио и Хит ФМ. И для нас с вами, Наташ, получается вот так-то.
1: Хорошо.
0: Хорошо. Мне тоже нравится. Все сложилось прекрасно. Поздравляю вас еще раз. Вы победитель. Чувствуете это?
1: Да.
0: Вот. Оставайтесь с этим чувством, а еще на связи оставайтесь, пожалуйста, потому что я все вам буду рассказывать. Ну что, нам опять удалось. Представляете, какие мы прекрасные, умные, молодцы. Завтра продолжим, господа, не пропускайте.
2: Спонсор игры ООО «Лавонбуф». Steak It Easy by Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakiteasy.ru.

0: 17:48 в Москве. Это у нас продолжается понедельник. Он, кстати, лайтовый. И в следующем часе вам об этом напомнит. А я смотрю, и многие уже, наверное, видели видосики из Норильска. Норильск в октябре, октябрьский Норильск. Ну, там, ребята, уже практически Новый год. Ну, по крайней мере, настроение должно быть такое. Снег выпал мощнейший, а я считаю, ну, судя по видео, там прям настоящий уже снежный покров. Прям новогоднее настроение. Еще, конечно, когда, поскольку на этих видосиках я вижу уже вечер, все огни включились, подсветочка включилась, это чисто Новый год. Люди ходят уже по-зимнему одетые, вот эта вот метелька легкая, машинки едут еще не про, ну, то, что я вижу, дорожку еще не прочистили, то есть она тоже такая снегом занесенная, красивая. Ну, не так, чтобы не проехать, а просто красиво. Понимаете, потом уберут, будет немножко не так. Но дело не в этом. Дело в том, что они при этом говорят, у них аномально тепло, у них, да, целых плюс 2 градуса. Это плюс 2 градуса, там снежки можно лепить, что они и делают. Вот, вместо минуса, например, какого-то, который уже положен в октябре. То есть, понимаете, там люди не очень удивляются, а мы здесь удивляемся. И уже кто-то из вас писал, может быть, уже хватит, может быть, уже пора готовиться к Новому году. А вы знаете, я спорить не буду. Если есть такое желание морально как-то вот в себе наращивать это настроение, да. И, может быть, даже вот то, что вы выиграете в следующем часе, а я в вас не сомневаюсь, может быть, это пойдет на Новый год. Вот так-то. Все вопросы господину Алексееву, который вам денег-то раздаст. Ну и хорошего вечера. Все еще осеннего. Была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама. Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните. 718-540.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Мэшбит на радио Хит ФМ, 18.05 по Москве. Красивые ритмы о любви, но позвольте напомнить еще об одной любви. Это я про деньги. И мы их разыграем уже в этом часе, потому что продолжается лайтовый понедельник. Дождитесь условного сигнала к игре и держите наготове свои смартфоны, чтобы моментально включиться в игру. Илья Алексеев у микрофона заговорился от счастья. Всем огромный привет и продолжим с ней.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акты действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» ИНН-760-115-09.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
16: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
17: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
18: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
19: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
20: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
21: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: лайтовые деньги
1: в лайтовый понедельник
0: на радио Hit FM.
2: Понедельник сейчас в своей самой приятной фазе, потому что он уже, в принципе, не рабочий, а в компании Radio Hit FM он еще и лайтовый. Уже через несколько секунд я назову пароль, а вам будет необходимо отправить его в мессенджер Max Radio Hit FM по номеру +7 925 007 1074 в личку. А при этом вы должны стать 12-м, потому что сегодня 12 октября. Собственно, к паролю. В этом эпизоде пароль будет «Смешно». Отправляйте пароль «Смешно» прямо сейчас в мессенджер Max Radio Hit FM и побудьте на связи пару минут после этого, чтобы я мог вам написать и позвонить. Всем удачи, полетели!
0: Лайтовые деньги
1: в лайтовый понедельник
0: на радио Hit FM. Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь, ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндексу, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем 11-13. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
5: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассах города. 0+.
8: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век.

0: автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
1: ООО АГК. ОГРН 124-400-0-426.
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МВ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5-719-961.
6: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Если кто-то еще не в курсе, то это шикарная возможность стать богаче и счастливее в нашей хитовой компании. С утра и до вечера мы разыгрываем реальные лайтовые деньги в эфире 3000 рублей за своевременное сообщение с паролем в мессенджер Макс радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. В этом эпизоде пароль был смешно и необходимо было стать 12-м, потому что сегодня 12 октября. Сообщений традиционно было очень много, но и я не так прост. Досчитал до 12. Мы сейчас с вами встречаем Ольгу из Чебоксар. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте.
0: Собственно, мы вас мощнейшими аплодисментами встречаем. Это все для вас. Здравствуйте,
1: да,
0: еще раз.
1: Огромное.
0: Конечно же, мы
1: спасибо.
0: Поздравляем вас.

0: с лайтовым понедельником. Ну и как же без этого? Для чего мы здесь собрались? Для того, чтобы вручить вам ваши заслуженные лайтовые деньги от Радио Хит FM 3000 рублей.
1: Классно!
0: Они...
1: Спасибо еще раз.
0: Они ваши. Собственно, здорово. Расскажите, а насколько сейчас в Чебоксарах по-осеннему? Мне вдруг интересно стало, как там сейчас с погодой дела?
1: У нас сейчас пока вот 2 билета наступило, хорошо.
0: Мы вам по-белому так завидуем.
1: Да. Очень хорошо у нас. Приезжайте.
0: Обязательно навестим. Ну, еще можете привет передать. Я уверен, что было кому вас поддержать вот в этой вашей гонке за лайтовыми денежками.
1: Ну да, мы сейчас с моим маленьким сыночком, ему 3 годика, вот. Он тоже спрашивает, кто там звонит. Я говорю, это с радио, нас поздравляют.
0: А вот тогда...
1: Большой привет самому.
0: И ему тоже аплодисменты тогда. Это да. тебе. Я надеюсь, ты нас слышишь.
2: Спасибо.
0: Супер.
1: Спасибо.
0: Ура. Ну и, конечно же, оставайтесь на связи. Мы еще немного за эфиром поболтаем с вами на финансовые темы. Ну а, Чебоксары, вам огромный-огромный привет. Лайтовый понедельник на этом продолжим хитами. А себе уже сейчас поставьте напоминалку, чтобы ничего не пропустить. На следующей неделе у каждого из вас есть шансы стать богаче, счастливее в нашей хитовой компании. Ну а все подробности о лайтовых понедельниках найдете на сайте hitfm.ru. We'll be right back.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Пока одни работодатели жалуются на подход зумеров к работе, мировые компании столкнулись с еще одной проблемой. Оказалось, что большинство молодых сотрудников все чаще отказывают начальству, когда им предлагают повышение на работе. Причина простая. Ответственности после повышения становится в разы больше, а зарплата иногда увеличивается настолько незначительно, что игра просто не стоит свеч. В соцсетях этот подход уже называют осознанным отказом становиться начальником. При этом молодые сотрудники отмечают, что они не отказываются от работы, а просто хотят иметь возможность выбирать себя, а также успевать общаться с семьей и друзьями. И кажется, что все в этом подходе неплохо. Однако именно такая позиция может привести к тому, что ИИ полностью заменит человека во многих сферах. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
6: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
16: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Мадонна на радио Хит FM в 18:50 по Москве. Ее сорри, извинения принимаются, все-таки Мадонна, а мы продолжаем приятно проводить этот понедельник уже хотя бы потому, что вечер, а значит рабочие дела можно отложить или хотя бы взять паузу, что тоже неплохо, если вам еще придется потрудиться. В любом случае, оставайтесь с нами, у нас тут невероятное количество 100% хитов.
1: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
2: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Производственная компания УОО «Фуяу Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.
1: Хит FM.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее

0: Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф.
1: Реклама. Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

Naked и Portugal The Man на радио Hit FM. Только что в 19.05 по Москве. Это была новинка Some Kind of High. В мой личный плейлист она уже попала. Уверен, ваше сердце заставило биться немного чаще тоже. Всем огромный привет. Здесь Илья Алексеев. Хиты в изобилии. В ближайшие минуты стопудовые 2003 года, например. Также Temper City, а еще Sophie and the Giants на Hit FM уже сейчас.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыли категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Эрика на радио Хит FM. Тут как в знакомом анекдоте. Как будет на английском, я не знаю. I don't know. И никто не знает. Это стопудовый хит 2003 года. Пора возвращаться в 2026. И совсем скоро Kima Sounds, Raya Ave. А еще одна очень классная новинка. Не пропустите. А пока.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь, ветер северных направлений. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем 11-13. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
4: Хлеб с отрубями от калужского хлебокомбината богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Полезен для пищеварения. Спрашивайте в магазинах «Ржаника». Здоровье начинается с хлеба.
5: Радиостанция «Хит FM» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МВ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5-719-961.
10: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
11: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: лайфхак. Для стирки разных типов вещей есть свои стандарты, в том числе в плане оптимальной частоты этих самых стирок. Так, микробиологи из Великобритании совсем недавно рассказали, что стирать постельное белье необходимо не реже раза в неделю. С такой периодичностью необходимо менять простыни и наволочки, а также по возможности пылесосить матрас, чтобы снизить количество пылевых клещей. Пододеяльники стоит стирать не реже одного раза в две недели, а каждые 4-6 месяцев это желательно делать с подушками. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Lil Nas X на радио Hit FM с новинкой. Мы долго ждали этого момента от одного из главных скандалистов мирового шоу-биза. И вот свершилось. Также я просто обязан напомнить, что с 5 до 6 вечера по Москве вы можете сыграть с Калашниковой в хит на вкус. Выиграйте ужин на двоих в ресторане Steak It Easy и возможность попробовать фирменный бургер Hit Easy с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио Hit FM. Все подробности на hitfm.ru. А пока она.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам. Я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-50. 56-68, Москва, улица Тимирова, 11, акция действует с 1 по 26 октября 2024 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум технопьюс. Указано максимальное рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито.Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито.Работе. 12+.
18: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
19: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 19:51 в российской столице. Все вместе постепенно провожаем рабочий понедельник и готовимся к новым определенно приятным событиям. Как-то по-другому быть просто не может, потому что впереди огромное количество хитов из ближайших, например, под названием Galaxy. Это Кункс нас порадует, а еще Алан Уокер и компания.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75-77-88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
2: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Реклама.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте альфа-банк.ру.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
5: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
6: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
7: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
5: Принимается. Тогда с меня маршрут.
8: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
9: Цена действительно на комплектацию Prime.
10: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
11: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
12: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
14: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
15: 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: Келли Кларксон на радио Хит FM, ее работа из 2012 года, которая по праву стала самым настоящим стопудовым хитом. А сейчас пора вернуться в 2026-й в Hit News. Очень скоро расскажу про то, какие схемы проворачивают с нейромузыкой, которая сейчас повсюду. А что касается настоящих хитов и артистов, то впереди Дэти, Дэвид Гетта, Энн Мари, Койли Рэй, Бай Индия и многие другие. Но сначала...
1: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
2: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Музыка. В последнее время ценителей музыки и самих музыкантов тревожит обилие контента, созданного нейросетями. При этом оказалось также, что заполонившая интернет ИИ музыка стала еще и масштабной платформой для обогащения мошенников, и она активно набирает обороты. В этой схеме нейросеть генерирует музыку по текстовому запросу, готовые композиции загружаются на стриминговые сервисы, а дальше в дело вступают боты. Они накручивают прослушивание, и владельцы фиктивных артистов получают отчисления за каждый стрим. И если раньше мошенники накручивали несколько треков, что было просто заметить, то теперь искусственный интеллект выпускает тысячи треков в сутки от вымышленных исполнителей. Каждый слушает понемногу, чтобы не превысить пороги антифрод-систем, а большое количество композиций охватывает любые вкусы. Больше всего здесь страдают добросовестные настоящие музыканты. Часть денег, которые должны были достаться им, уходит к их искусственным заменителям. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: дайте им на радио Хит FM. Это, кстати, 9-я строчка нашего главного хитового чарта на прошлой неделе, но все быстро меняется вашими усилиями, и в эту субботу все может измениться кардинально. Голосуйте за своих хитовых любимчиков на hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит FM. За следующую новинку, кстати, тоже можно проголосовать.
1: Зоя, Hold the Horizon.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Начните с легкого старта с программы Changan Light. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
8: Мать защита. Папа опыт. Мама песня. Папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок. Папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы. Папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
13: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений.
14: Узнай специальные условия у официальных дилеров.
13: G-Land. Твой выбор. Твой характер.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Федер на радио Хит ФМ в 20.51 по Москве. Прекрасно проводим время в компании самых топовых артистов современности и продолжим это делать до финала часа. К примеру, услышим здесь на Хит ФМ песню Moving to the Sun. Это Хьюгел и компания. А еще One Republic со своим Give Me Something. Не пропустите.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

Топик на радио Хит FM с песней Lucky Ones в 21 час и 6 минут по Москве. Уверен, ваш понедельник прошел максимально хитово, приятно и продуктивно, но в наших силах его еще и зафиналить на пике. Всем огромный привет, здесь Илья Алексеев. Что касается хитовой составляющей на ближайшие 10-15 минут, то это творчество Gorillaz из 2005 года, новинка от Miley Cyrus, а еще Леони и Имран на радио Хит FM уже сейчас.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте Сбербанк.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полиса ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это «Гориллаз» на радио Хит FM. Целая музыкальная экскурсия в 2005 год на 3,5 минуты с помощью всего одного стопудового хита. Сейчас пора вернуться в 2026. Впереди Måneskin, Инна и Акмаля. Еще в Hit News расскажу, кто более придирчиво относится к внешнему виду противоположного пола. Но сначала...
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Kid News. Открытие. Принято считать, что женщины более придирчиво относятся к внешнему виду противоположного пола. Однако результаты недавних исследований норвежских ученых говорят об обратном. Эксперты опросили более 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, которые должны были ответить, что они считают привлекательным, а что нет в партнере. В итоге выяснилось, что большинство женщин менее строго относятся к мужской фигуре, а также допускают возможность отношений с мужчиной невысокого роста. А вот мужчинам наоборот, важно, чтобы женщина была ростом выше среднего и не забывала следить за своей внешностью. Как ни крути, но любовь штука коварная и всегда подкрадывается незаметно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

А только что сидел и пытался подсчитать количество онлайн-радиостанций на сайте hitfm.ru, но решил, что для гуманитария эта задача слишком сложная, а музыки там какое-то запредельное количество. Например, для тех, кто особенно любит стопудовые хиты, можете включить их в любое удобное время с помощью онлайн-радиостанции «Стопудовый хит» с зарубежной музыкой и «Стопудовый хит» с русской музыкой на hitfm.ru или в мобильном приложении радио hitfm. И не забывайте возвращаться в основной эфир, например, Cat's Eye на hitfm уже ждет вашего внимания.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? «Пэй». Хочешь при нуле? «Пэй». И за любой «Пэй» получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации «Комфорт». Чанган CS75+, в комплектации «Комфорт». Чанган Юниви в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает.
11: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
12: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
13: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
14: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Pink на радио Hit FM только что в 21 час и 50 минут по Москве. Вот на этой чудесной ноте я и буду оставлять место у микрофона, попутно отправляясь на поиски новостей. Всем желаю максимально приятного завершения этого понедельника. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Около 30 миллионов россиян ежедневно пользуются кредитными картами, которые позволяют им закрывать необходимые потребности. Тем временем финансисты призывают быть более внимательными и назвали покупки, которые не стоит делать в кредит. В первую очередь речь идет о еде, походах в рестораны и повседневных тратах, которые нередко совершают по кредитке, а потом платят проценты после окончания льготного периода. Нецелесообразно оформлять кредиты на события вроде путешествия. Яркие впечатления быстро угасают, а выплаты с процентами растягиваются на долгие годы. А вот отдельные кредиты сами по себе редко разрушают бюджет. Но привычка закрывать текущие траты в долг может запустить целую спираль. Человек берет новые займы, чтобы погасить старые, долговая нагрузка растет, качество жизни падает, и в худшем случае дело может дойти до банкротства. Так что старайтесь подходить к тратам с умом. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: курьезы. Искусственный интеллект в последнее время все чаще делает нашу жизнь проще за счет выполнения рутинных действий. Однако пока алгоритмы несовершенны, остается риск возникновения курьезных ситуаций. Так, например, в соцсетях набирает популярность ролик, где девушка в одном из московских супермаркетов решила расплатиться на кассе самообслуживания, машинное зрение которой проверило, все ли товары из корзины отобразились в списке покупок и нашла там неоплаченную выпечку. Правда, за хлебобулочное изделие нейросеть приняла маленькую собаку покупательницы, которая в это время находилась в тележке. Не совсем гигиенично, однако теперь мы точно знаем, что даже искусственный разум считает сладкими булочками усатых, пушистых и хвостатых. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: В последнее время медики все чаще говорят о том, что гипертония молодеет, однако есть и хорошие новости. Ученые из Бразилии и Новой Зеландии нашли в мозге так называемый выключатель высокого давления. А еще возможное объяснение, почему храп и гипертония часто ходят парой. Найденный участок связывает дыхание с симпатической нервной системой, и именно он может запускать спазм сосудов и повышать давление. В экспериментах на крысах с гипертонией отключение этого участка снижало давление в среднем на 16 мм ртутного столба, и показатели приходили в норму. Эксперты предлагают воздействовать не на сам мозг, а на каротидные тельца в области шеи, передающие сигналы этому участку. Потенциальный инструмент – активная форма витамина В6. И пока это эксперименты на животных и пилотные исследования с 14 людьми, открытие уже объясняет, почему гипертония так часто сочетается с апноэ во сне. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Чувствуете, что ваши нервы на пределе, из-за чего общение с родными и близкими ухудшается с каждым днем? По словам столичных медиков, подобные симптомы сигнализируют о недостатке магния в организме, который очень активно потребляет наша нервная система. А вот чтобы привести ее в порядок и восстановить уровень магния в организме, стоит обратить внимание на ряд продуктов, в которых содержится важный витамин. К ним относятся цельнозерновой хлеб, тыквенные семечки, хлеб из муки грубого помола из пшеницы, ржи или ячменя. Также не забывайте про авокадо, который не только содержит магний, но и калий, что дает поддержку сердечно-сосудистой системе. А если вам хочется немного подсластить жизнь, то магний также можно найти в темном шоколаде. Но в этом случае съедать любимый десерт можно не больше 30 граммов в день. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Тренды. В каждом офисе своя психологическая атмосфера и правила поведения. Однако ученые решили подробно изучить, какие звуки в рабочем пространстве можно считать приемлемыми, а какие не совсем. Психологи из Нидерландов провели недельный эксперимент более чем сотни участников, которым 3 раза в день приходили смс с просьбой оценить, кто находится рядом и какие звуки издают эти люди. В топ-3 среди приемлемых вошли вскрики удивления и вздохи, а лидирует смех. Среди самых нежелательных – рычание, плач и крики. И, конечно, все зависит от обстановки и должно ей соответствовать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.